Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: is a ghost town.
1: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательное решение будут принимать на местах. В 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Об этом газете «Известия» сообщила эксперт сервиса бронирования пакетных туров «Онлайн Турс» Светлана Герасимова. Специалист напомнила, что с 11 мая 2026 года начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. В 2025 году был введен безвизовый режим с Китаем, который изначально был рассчитан на один год. Однако сейчас власти заявили о готовности его продлить. Сегодня туристы из России могут находиться в стране без визы на протяжении 30 дней. Эксперт добавила, что с декабря 2025 года российским путешественникам оказалась не нужна виза для поездок в Иорданию. Страна разрешила пребывание до 30 дней. И в завершении выпуска герои романа Александра Пушкина Евгений Онегин и Татьяна Ларина оказались самой контрастной парой, по мнению россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в дейтинг-сервисе «ВК-знакомства» и книжном сервисе «Литрес» со ссылкой на свой опрос. В рамках опроса россияне выбирали пару в литературе, которая олицетворяет современный тренд «разрыв в стиле». Этот термин описывает разницу между партнерами в социальном и культурном плане, их несовпадение в образе, жизни, стиле, увлечениях и интересах. По мнению респондентов, разрыв в стиле разрушил отношения таких литературных пар, как Евгений Онегин и Татьяна Ларина, Алексей Вронский и Анна Каренина, Андрей Болконский и Наташа Ростова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ 107.9 FM. 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей.

0: Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
1: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
9: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

0: радио.
1: Радио.
0: Радио УФМ.
1: Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
4: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
7: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
8: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
7: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
9: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Дорожные новости.
1: Правительство разрабатывает новую стратегию развития автопрома. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Если планируете поездку в Крым на майские праздники, учитывайте особенности режима. Перед Крымским мостом нужно пройти досмотр. Чтобы сэкономить время, не берите с собой лишних вещей. Проходить мост лучше ночью или в середине недели. В выходные скапливаются многочасовые очереди. Если других вариантов нет, возьмите с собой запас воды и перекус. Спланируйте заправки, чтобы не подъезжать к мосту с пустым баком. А еще на гибриде и электромобиле в Крым можно попасть только по сухопутному маршруту. Правительство разрабатывает новую стратегию развития автопрома. Во-первых, планируют увеличить долю автомобилей российской сборки до 80%. Сейчас меньше 60%. Ставка не только на «Лады», но и на локализованные иномарки. Для этого будут дальше наращивать производство автокомпонентов внутри России. Это позволит развить производственные компетенции и снизить их себестоимость. За счет этого объем авторынка за 10 лет должен вырасти вдвое. Продавать не меньше 2,5 миллионов машин в год. Сейчас продается 1 200 000. Fresh, Rolf и Major стали крупнейшими дилерами подержанных автомобилей в России. Fresh в прошлом году продал больше 50 тысяч бэушек, на 2% вырос к прошлому году и возглавил рейтинг. Rolf занял второе место, но продажи подержанных машин у сети рухнули сразу на 30%. Major по итогам прошлого года стабилен. Продано чуть больше 3000 машин на уровне 2024 года. В топ-5 дилерских сетей также попали Транстехсервис и Агат. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио УФМ.

0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Слабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Слабинского района.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт-рекордс». При поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7 918 123 43 43.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. По прогнозам синоптиков, в четверг, 7 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, местами дожди. Световой день составит 14 часов 32 минуты. Магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 11, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. В Кореновске малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 10, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду.

0: Радио. УФМ. На 107.9 FM.
1: عدوا سنين فاكرين ومش ناسيين.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
4: 918-47-48-7.
2: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. У Липовой аллеи в Усть-Лабинске новое лицо, но главное – сохранили историю. Там появились современные информационные таблички. Место стало еще ухоженнее и привлекательнее для прогулок. Обновление организовал фонд «Вольное дело Юг». Помогали те, кто неравнодушен городу. Кадеты, участники движения первых, молодежный совет, прогресс агро и представители администрации. Липовая аллея – это не просто сквер. Это живое наследие народного кинофестиваля «Земля отцов. Моя земля». Он проходил в Усть-Лабинске с 2006 по 2018 год. Больше 10 лет фестиваль объединял тысячи зрителей и знакомил с большим кино и выдающимися артистами. Деревья выросли, и чтобы память об этом масштабном проекте жила, нужны были новые таблички. Теперь история сохранена для будущих поколений. Отдельное спасибо городскому Дому культуры и музею. Чистота на улицах – залог комфорта для жителей. В Усть-Лабинском районе продолжают наводить порядок. Сотрудники администрации и подведомственных учреждений уже побелили деревья и опоры ЛЭП, собрали бросовый мусор и покрасили дорожное ограждение. В Александровском поселении к работе подключились и сами жители. Они скосили сорняки и тоже обновили ограждение. Администрация района призывает всех неравнодушных присоединиться. Сделаем улицы чище вместе. Это несложно, а результат порадует каждого. Новость для тех, кто хочет изменить свой город. В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Проект называется «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям Усть-Лабинска предстоит выбрать одну из трех территорий. Варианты такие. Первое. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам на улице Пушкина. Второе. Сквер в 302-м квартале. И третье. Общественная территория на улице Ленина. Дома 68 и 70. В Краснодарском крае полицейские, казаки, дружинники и сотрудники администрации провели совместный профилактический рейд. Что проверяли? Частные дома и квартиры. Их больше 150. 4 гостиницы и 2 гаражно-строительных кооператива. Жителям раздавали памятки, как не попасться на уловки телефонных мошенников и не нарваться на фальшивые деньги. Итоги операции таковы. Проверили 21 подучтенного человека. Выявили 14 административных нарушений. Из незаконного оборота изъяли больше 150 литров алкоголя и 300 килограммов черного металла. Осмотрели 35 машин и нашли 2 несовершеннолетних, которые нарушили краевой детский закон номер 1539. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио.
2: Радио.
0: Радио УФМ.
2: Радио УФМ.

0: на OFM.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список наших.

0: ФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
0: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: Вот это реальный выбор! Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сабсоревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 99.9 FM.
1: Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
4: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line, Заплотненная 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: Ты чего такой задумчивый весь день?
9: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
10: Какой-то к черту бывший, слышишь? Не бери на себя много, слишком. Послушай, мальчишка, давай.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Ищете идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. По прогнозам синоптиков, в четверг, 7 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, местами дожди. Световой день составит 14 часов 32 минуты. Магнитные поры спокойны. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 11, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. В Кореновске малооблачный, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 10, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы.
6: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Прижимается крепче, прижимает поближе.
1: Усть-Лабинск FM.
2: Радио Усть-Лабинск FM.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов встретился с сотрудниками отдела Министерства внутренних дел России по Усть-Лабинскому району, а также с представителями общественного совета. Обсуждался вопрос об установке памятника сотрудникам органов внутренних дел Усть-Лабинского района, погибшим при исполнении служебного долга. По результатам встречи определены первоочередные меры, направленные на реализацию проекта. Достигнута договоренность о подготовке совместных предложений для внесения в установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов местного самоуправления и руководства Главного управления отдела МВД. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. В станице Восточной состоялось открытие памятника участникам специальной военной операции. Это важное событие для всех жителей и знак уважения, памяти и благодарности тем, кто отдал свою жизнь, выполняя свой долг. Этот памятник станет местом, где будущие поколения будут учиться помнить и ценить подвиг защитников. 8 станичников не вернулись домой, они навсегда останутся в наших сердцах. В станице Воронежской на фасаде школы номер 7 появился мурал, посвященный Ивану Филипповичу Афанасьеву, герою, чье имя носит образовательное учреждение. Проект стал инициативой школьного сообщества, идею поддержали педагоги, родители и ученики. Сюжет масштабной картины объединил портрет героя, его боевые награды и изображение дома Павлова, одного из ключевых символов Сталинградской битвы, в обороне которого Афанасьев принимал участие на протяжении 58 дней. Для того, чтобы замысел художника воплотился в жизнь, группа компании «Прогресс Сагра» безвозмездно предоставила специализированную технику, необходимую для проведения работ. Создание мурала приурочено к празднованию Дня Победы и предстоящему юбилею школы. В следующем году образовательному учреждению исполнится 120 лет. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы молодой депутат Суворовского сельского поселения Олеся Соловьева присоединилась к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На центральных улицах депутат совместно с участниками движения «Первых» и юноармейцами средней школы номер 2 вручала жителям «Георгиевской ленточки» – символ доблести и памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Вместе с символом победы передавали прохожим слова благодарности ветеранам и пожелания мирного неба над головой. Акция способствует сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма среди граждан. 7 мая на стадионе «Кубань» в 8 вечера стартует ежегодный любительский турнир, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. За главный трофей поборются 6 команд – МВД «Динамо», «Восточная», «Прогресс Агро», «Администрация», «Вера» и «Ветеран». Вход на трибуны свободный. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинская ФМ. Радио «Усть-Лабинск-ФМ» на 107.9 FM.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному.

0: Современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
2: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
3: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио. Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
4: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. По прогнозам синоптиков, в четверг, 7 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, местами дожди. Световой день составит 14 часов 32 минуты. Магнитные поры спокойны. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 11, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. В Кореновске малооблачный, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 10, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду.

0: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России установило возможность сохранения мобильного номера при переезде в другой регион. Постановление об этом подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион, рассказали в пресс-службе Кабмина. Отмечается, что абоненту необходимо обратиться к своему оператору связи, чтобы воспользоваться межрегиональным переносом номера. Те, кто отсутствовал больше 5 дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лентой.ру. Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами – билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ на проживании на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска более половины, 56% опрошенных родителей и школьников считают, что прежде всего готовиться к экзаменам их ребенку мешают социальные сети и гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Рокфон». 48% респондентов отметили общую нервозность и усталость выпускника, а 43% – раздражающие шумы с улицы или из соседних помещений. Заметно реже отвлекающим фактором становятся друзья и одноклассники, так ответили 35% родителей, привычка ребенка уходить в собственные мысли и мечтать 29%, а также беспорядок на рабочем месте или в классе 22%. Серьезно отвлекают от экзаменов и разговоры окружающих, такой ответ дали 53% опрошенных, работающий телевизор или радио 50%, шум улицы и транспорта 48% и ремонтные работы 46%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7 918 123 43 43.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Акбарса» в овертайме пятого матча полуфинальной серии переиграли на выезде «Металлург» 4-3 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и выбил из борьбы победителя регулярно.

0: Но чемпионатом. Благодаря этой победе Акбарс впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Яна Егорян выиграла золото на этапе гран-при по фехтованию на саблях в Южной Корее. В финале российская спортсменка уверенно победила американку Майю Чемберлен 15-7. По ходу турнира Егорян выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Парижа, француженку Манон Апети-Брюне. Отметим, что Яна изначально входила в число фаворитов турнира, имея самый высокий рейтинг среди участниц и полностью оправдала свой статус. Поэтому победа не только принесла ей золото гран-при, но и позволила укрепить свое положение на вершине мирового рейтинга. Футболисты Краснодара в гостях обыграли тольяттинский «Акрон» 1-0 и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит» на одно очко за два тура до финиша чемпионата. Тем временем в Сочи местный одноименный клуб выиграл у Оренбурга 3-1, а главным героем матча стал полузащитник хозяев Кирилл Кравцов, оформивший свой первый хэт-трик в РПЛ. Сочинцы, набрав 21 очко, по-прежнему занимают последнее место, но им удалось сократить отставание от зоны стыковых матчей до 3 баллов. Действующий победитель единой лиги ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии на выезде разгромил красноярский «Енисей» 94-65 и завершил противостояние в свою пользу 3-0. Соперниками армейцев в полуфинале станут баскетболисты «Локомотива Кубани», которые в Перми переиграли «Парму» 87-82 и также завершили серию в свою пользу 3-0. Первый матч полуфинальной серии пройдет 12 мая в Москве. Волейболистки Заречья Одинцова выиграли Кубок России, переиграв в финале «Уралочку» НТМК в драматичном пятисетовом противостоянии. Подмосковная команда уступала по ходу встречи 0-2 по партиям, а в решающем пятом сете проигрывала 11-4, но сумела переломить ход игры и вырвать победу 21-19. Это 7-й Кубок России в истории Заречья и первый с 2007 года. Бронзовые медали на счету московского «Динамо», которая в малом финале обыграла «Корабелку» из Петербурга 3-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
8: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7 918 123 43 43.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на OFM. Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. У Липовой аллеи в Усть-Лабинске новое лицо, но главное, сохранили историю. Там появились современные информационные таблички. Место стало еще ухоженнее и привлекательнее для прогулок. Обновление организовал фонд «Вольное дело Юг». Помогали те, кто неравнодушен городу. Кадеты, участники движения первых, молодежный совет, прогресс агро и представители администрации. Липовая аллея – это не просто сквер. Это живое наследие народного кинофестиваля «Земля отцов. Моя земля». Он проходил в Усть-Лабинске с 2006 по 2018 год. Больше 10 лет фестиваль объединял тысячи зрителей и знакомил с большим кино и выдающимися артистами. Деревья выросли, и чтобы память об этом масштабном проекте жила, нужны были новые таблички. Теперь история сохранена для будущих поколений. Отдельное спасибо городскому дому культуры и музею. Чистота на улицах – залог комфорта для жителей. В Усть-Лабинском районе продолжают наводить порядок. Сотрудники администрации и подведомственных учреждений уже побелили деревья и опоры ЛЭП, собрали бросовый мусор и покрасили дорожное ограждение. В Александровском поселении к работе подключились и сами жители. Они скосили сорняки и тоже обновили ограждение. Администрация района призывает всех неравнодушных присоединиться. Сделаем улицы чище вместе. Это несложно, а результат порадует каждого. Новость для тех, кто хочет изменить свой город. В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Проект называется «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям Усть-Лабинска предстоит выбрать одну из трех территорий. Варианты такие. Первое. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам на улице Пушкина. Второе. Сквер в 302-м квартале. И третье. Общественная территория на улице Ленина. Дома 68 и 70. В Краснодарском крае полицейские, казаки, дружинники и сотрудники администрации провели совместный профилактический рейд. Что проверяли? Частные дома и квартиры. Их больше полутора сотен. 4 гостиницы и 2 гаражно-строительных кооператива. Жителям раздавали памятки, как не попасться на уловки телефонных мошенников и не нарваться на фальшивые деньги. Итоги операции таковы. Проверили 21 подучтенного человека. Выявили 14 административных нарушений. Из незаконного оборота изъяли больше 150 литров алкоголя и 300 килограммов черного металла. Осмотрели 35 машин и нашли 2 несовершеннолетних, которые нарушили краевой детский закон номер 1539. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт-рекордс». При поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу.

0: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ. Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
6: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере. Палаточный городок. И море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Официально представлена третья модель возрожденной «Волги» – К40. Это компактный кроссовер на базе «Джили Атлас» последнего поколения. Это рестайлинг модели, который уже продается в Китае. У нас пока представлена прежняя версия. Ранее «Волга» представила более крупный кроссовер на базе «Манжара» и седан на базе «Префейс». ГАК сертифицирует новый кроссовер S9. Крупная 5-метровая модель составит конкуренцию LL7. Новинка от ГАК немного уступает по мощности. Салон только 5-местный. Версии с 6 и 7 местами нет. При этом ценник ожидается ниже, в районе 5 миллионов. Есть продвинутая пневмоподвеска и гарантия на 5 лет. Хавейл углубил локализацию автомобилей. Машины российской сборки стали оснащать стабилизаторами, катализаторами и топливными баками от местных поставщиков. В последние годы Хавейл все активнее задействует российские комплектующие. Это позволяет соответствовать требованиям законов и оптимизирует цену автомобилей. В автомагазинах и на маркетплейсах можно купить усилители GPS. Продавцы обещают, что они улучшают работу навигаторов при глушении сигнала средствами радиоэлектронной борьбы. На самом деле они работают только если приема сигнала мешает сама машина. Например, закрытый кузов спецтехники. Но сам сигнал при этом есть. Против глушилок усилители бессильны. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: Доктор Дент. Усть-Лабинск. Улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в Доктор Дент.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов встретился с сотрудниками отдела Министерства внутренних дел России по Усть-Лабинскому району, а также с представителями общественного совета. Обсуждался вопрос об установке памятника сотрудникам органов внутренних дел Усть-Лабинского района, погибшим при исполнении служебного долга. По результатам встречи определены первоочередные меры, направленные на реализацию проекта. Достигнута договоренность о подготовке совместных предложений для внесения в установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов местного самоуправления и руководства Главного управления отдела МВД. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 412-03. В станице Восточной состоялось открытие памятника участникам специальной военной операции. Это важное событие для всех жителей и знак уважения, памяти и благодарности тем, кто отдал свою жизнь, выполняя свой долг. Этот памятник станет местом, где будущие поколения будут учиться помнить и ценить подвиг защитников. 8 станичников не вернулись домой, они навсегда останутся в наших сердцах. В станице Воронежской на фасаде школы номер 7 появился мурал, посвященный Ивану Филипповичу Афанасьеву, герою, чье имя носит образовательное учреждение. Проект стал инициативой школьного сообщества, идею поддержали педагоги, родители и ученики. Сюжет масштабной картины объединил портрет героя, его боевые награды и изображение дома Павлова, одного из ключевых символов Сталинградской битвы, в обороне которого Афанасьев принимал участие на протяжении 58 дней. Для того, чтобы замысел художника воплотился в жизнь, группа компании «Прогресс Сагра» безвозмездно предоставила специализированную технику, необходимую для проведения работ. Создание мурала приурочено к празднованию Дня Победы и предстоящему юбилею школы. В следующем году образовательному учреждению исполнится 120 лет. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы молодой депутат Суворовского сельского поселения Олеся Соловьева присоединилась к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На центральных улицах депутат совместно с участниками движения «Первых» и юноармейцами средней школы номер 2 вручала жителям «Георгиевской ленточки» – символ доблести и памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Вместе с символом Победы передавали прохожим слова благодарности ветеранам и пожелания мирного неба над головой. Акция способствует сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма среди граждан. 7 мая на стадионе «Кубань» в 8 вечера стартует ежегодный любительский турнир, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. За главный трофей поборются 6 команд – МВД «Динамо», «Восточная», «Прогресс Агро», «Администрация», «Вера» и «Ветеран». Вход на трибуны свободный. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Хватит мечтать! Пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
3: открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
0: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетон и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новые технологии превращают любые поверхности в сенсорный экран. Команда японского университета Тохуку предложила новый способ взаимодействия с дополненной реальностью. С их разработкой виртуальные кнопки можно размещать прямо на стенах, столах и других всевозможных поверхностях вокруг человека. Технологии используют камеры существующих AR-гарнитур и отслеживают изменения тона кожи на кончиках пальцев при нажатии на твердую поверхность. Чтобы удостовериться, нажмите пальцем на что-то твердое, и палец поменяет свой цвет, а именно нальется кровью и станет более бордовым. Попробовали? Думаю, да. Эффект возникает из-за давления на кожу и позволяет точно определить момент касания. Затем алгоритмы на базе искусственного интеллекта анализируют положение пальца и определяют, произошло ли нажатие. В отличие от многих существующих решений, технологии не требуют использования перчаток, контроллеров или дополнительных датчиков. Человек просто касается реальной поверхности, а система распознает действия и передает команды интерфейсу. Ученые считают, что такой подход может значительно упростить работу с дополненной реальностью и ускорить внедрение AR-гаджетов в повседневную жизнь, включая работу, обучение и развлечения. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных ленз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Слабинск. Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты Госдумы направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату для ребенка для работников бюджетной сферы. Об этом пишет ТАСС. Просим вас рассмотреть возможность введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы, говорится в письме. Депутаты также хотят распространить данную льготу на муниципальных служащих. Они отметили, что в России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Мессенджер Telegram потерял 40 миллионов пользователей из России за 2 месяца после введения блокировок. Об этом сообщает издание Mesh. Отмечается, что к началу мая процент бесперебойной работы Telegram упал с 98% до 13%. Снизилась доступность мессенджера, поскольку VPN-шлюзы часто блокируют, и пользователям приходится искать новые. Самую слабую доступность Telegram аналитические сервисы зафиксировали 20 марта текущего года. В этот день в мессенджер без помощи VPN-сервисов смогли зайти в 4 раза меньше пользователей. С середины апреля приложение перестало работать уже с бесплатными VPN, говорится в сообщении. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио.
2: Радио.
0: Радио УФМ.

0: реклама на УФМ.
1: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
5: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
6: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
7: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россиянам пообещали, что кредиты подешевеют в мае. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Россиянам пообещали, что кредиты подешевеют в мае. Снижение ключевой ставки обычно передается в стоимость кредитов не сразу, а с лагом в 2-4 недели. Поэтому заметные изменения по потребительским займам и ипотеке можно ожидать уже в течение 2 недель после заседания Центробанка 24 апреля, то есть уже в мае, рассказал газете «РУ» доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Юрий Шитько. Он ожидает снижения ключевой ставки с 15% до 14,5% на заседании 24 апреля. По его словам, кредиты подешевеют вслед за ключевой ставкой. Купить автомобиль без лишних переплат можно в салоне официального дилера, через онлайн-витрину завода или на маркетплейсе. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев. Наиболее простой вариант приобретения машины – визит в салон официального дилера. Только там можно лично оценить автомобиль, пощупать, понюхать и примерить, сказал он. Второй способ – заказ на онлайн-витрине завода. На сайте видны все машины в регионе, но минимальных комплектаций может не быть. Третий вариант – приобретение на маркетплейсе. Цена в карточке фиксированная, торг невозможен, но есть доставка при условии, что продавец и покупатель находятся в одном городе. И в завершении выпуска. Центробанк сегодня выпустит 3-рублевую памятную серебряную монету «Орден Славы» из серии «Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Монета будет выполнена из серебра 925-й пробы, ее диаметр составит 39 миллиметров. Отмечается, что она будет изготовлена качеством пруф, а ее тираж – 3000 единиц. Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательно к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, говорится в сообщении. На обратной стороне монеты будет изображен Орден Славы 1, 2 и 3 степени, под которым поместят рельефное изображение Вечного Огня на могиле неизвестного солдата. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио УФМ.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line, Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7 918 123 43 43.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Слабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. У Липовой аллеи в Усть-Лабинске новое лицо, но главное – сохранили историю. Там появились современные информационные таблички. Место стало еще ухоженнее и привлекательнее для прогулок. Обновление организовал фонд «Вольное дело Юг». Помогали те, кто неравнодушен городу. Кадеты, участники движения первых, молодежный совет, прогресс-агро и представители администрации. Липовая аллея – это не просто сквер. Это живое наследие народного кинофестиваля «Земля отцов. Моя земля». Он проходил в Усть-Лабинске с 2006 по 2018 год. Больше 10 лет фестиваль объединял тысячи зрителей, знакомил с большим кино и выдающимися артистами. Деревья выросли, и чтобы память об этом масштабном проекте жила, нужны были новые таблички. Теперь история сохранена для будущих поколений. Отдельное спасибо городскому дому культуры и музею. Чистота на улицах – залог комфорта для жителей. В Усть-Лабинском районе продолжают наводить порядок. Сотрудники администрации и подведомственных учреждений уже побелили деревья и опоры ЛЭП, собрали бросовый мусор и покрасили дорожное ограждение. В Александровском поселении к работе подключились и сами жители. Они скосили сорняки и тоже обновили ограждение. Администрация района призывает всех неравнодушных присоединиться. Сделаем улицы чище вместе. Это несложно, а результат порадует каждого. Новость для тех, кто хочет изменить свой город. В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Проект называется «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям Усть-Лабинска предстоит выбрать одну из трех территорий. Варианты такие. Первое. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам на улице Пушкина. Второе. Сквер в 302-м квартале. И третье. Общественная территория на улице Ленина. Дома 68 и 70. В Краснодарском крае полицейские, казаки, дружинники и сотрудники администрации провели совместный профилактический рейд. Что проверяли? Частные дома и квартиры. Их больше полутора сотен. 4 гостиницы и 2 гаражно-строительных кооператива. Жителям раздавали памятки, как не попасться на уловки телефонных мошенников и не нарваться на фальшивые деньги. Итоги операции таковы. Проверили 21 подучтенного человека. Выявили 14 административных нарушений. Из незаконного оборота изъяли больше 150 литров алкоголя и 300 килограммов черного металла. Осмотрели 35 машин и нашли двоих несовершеннолетних, которые нарушили краевой детский закон номер 1539. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ. Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Акбарса» в овертайме пятого матча полуфинальной серии переиграли на выезде «Металлург» 4-3 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Казанский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и выбил из борьбы победителя регулярного чемпионата. Благодаря этой победе «Акбарс» впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Яна Егорян выиграла золото на этапе гран-при по фехтованию на саблях в Южной Корее. В финале российская спортсменка уверенно победила американку Майю Чемберлен 15-7. По ходу турнира Егорян выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Парижа, француженку Манон Апети-Брюне. Отметим, что Яна изначально входила в число фаворитов турнира, имея самый высокий рейтинг среди участниц и полностью оправдала свой статус. Поэтому победа не только принесла ей золото гран-при, но и позволило укрепить свое положение на вершине мирового рейтинга. Футболисты Краснодара в гостях обыграли Тольяттинский «Акрон» 1-0 и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит» на одно очко за два тура до финиша чемпионата. Тем временем в Сочи местный одноименный клуб выиграл у Оренбурга 3-1, а главным героем матча стал полузащитник хозяев Кирилл Кравцов, оформивший свой первый хэт-трик в РПЛ. Сочинцы, набрав 21 очко, по-прежнему занимают последнее место, но им удалось сократить отставание от зоны стыковых матчей до 3 баллов. Действующий победитель единой лиги ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии на выезде разгромил красноярский «Енисей» 94-65 и завершил противостояние в свою пользу 3-0. Соперниками армейцев в полуфинале станут баскетболисты «Локомотива Кубани», которые в Перми переиграли «Парму» 87-82 и также завершили серию в свою пользу 3-0. Первый матч полуфинальной серии пройдет 12 мая в Москве. Волейболистки «Заречья» Одинцова выиграли Кубок России, переиграв в финале «Уралочку» НТМК в драматичном пятисетовом противостоянии. Подмосковная команда уступала по ходу встречи 0-2 по партиям, а в решающем пятом сете проигрывала 11-4, но сумела переломить ход игры и вырвать победу 21-19. Это 7-й Кубок России в истории «Заречья» и первый с 2007 года. Бронзовые медали на счету московского «Динамо», которая в малом финале обыграла «Корабелку» из Петербурга 3-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Усть-Лабинск FM.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7 918 123 43 43. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: слушайте радио Усть-Лабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов встретился с сотрудниками отдела Министерства внутренних дел России по Усть-Лабинскому району, а также с представителями общественного совета. Обсуждался вопрос об установке памятника сотрудникам органов внутренних дел Усть-Лабинского района, погибшим при исполнении служебного долга. По результатам встречи определены первоочередные меры, направленные на реализацию проекта. Достигнута договоренность о подготовке совместных предложений для внесения в установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов местного самоуправления и руководства Главного управления отдела МВД. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 412-03. В станице Восточной состоялось открытие памятника участникам специальной военной операции. Это важное событие для всех жителей и знак уважения, памяти и благодарности тем, кто отдал свою жизнь, выполняя свой долг. Этот памятник станет местом, где будущие поколения будут учиться помнить и ценить подвиг защитников. 8 станичников не вернулись домой, они навсегда останутся в наших сердцах. В станице Воронежской на фасаде школы номер 7 появился мурал, посвященный Ивану Филипповичу Афанасьеву, герою, чье имя носит образовательное учреждение. Проект стал инициативой школьного сообщества, идею поддержали педагоги, родители и ученики. Сюжет масштабной картины объединил портрет героя, его боевые награды и изображение дома Павлова, одного из ключевых символов Сталинградской битвы, в обороне которого Афанасьев принимал участие на протяжении 58 дней. Для того, чтобы замысел художника воплотился в жизнь, группа компании «Прогресс Сагра» безвозмездно предоставила специализированную технику, необходимую для проведения работ. Создание мурала приурочено к празднованию Дня Победы и предстоящему юбилею школы. В следующем году образовательному учреждению исполнится 120 лет. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы молодой депутат Суворовского сельского поселения Олеся Соловьева присоединилась к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На центральных улицах депутат совместно с участниками движения «Первых» и юноармейцами средней школы номер 2 вручала жителям «Георгиевской ленточки» – символ доблести и памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Вместе с символом победы передавали прохожим слова благодарности ветеранам и пожелания мирного неба над головой. Акция способствует сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма среди граждан. 7 мая на стадионе «Кубань» в 8 вечера стартует ежегодный любительский турнир, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. За главный трофей поборются 6 команд – МВД «Динамо», «Восточная», «Прогресс Агро», «Администрация», «Вера» и «Ветеран». Вход на трибуны свободный. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
6: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Radio UEFA.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Официально представлена третья модель возрожденной «Волги» – К40. Это компактный кроссовер на базе «Geely Atlas» последнего поколения. Это рестайлинг модели, который уже продается в Китае. У нас пока представлена прежняя версия. Ранее «Волга» представила более крупный кроссовер на базе «Манжара» и седан на базе «Префейс». ГАК сертифицирует новый кроссовер S9. Крупная 5-метровая модель составит конкуренцию L7. Новинка от ГАК немного уступает по мощности. Салон только 5-местный. Версии с 6 и 7 местами нет. При этом ценник ожидается ниже, в районе 5 миллионов. Есть продвинутая пневмоподвеска и гарантия на 5 лет. КВЛ углубил локализацию автомобилей. Машины российской сборки стали оснащать стабилизаторами, катализаторами и топливными баками от местных поставщиков. В последние годы КВЛ все активнее задействует российские комплектующие. Это позволяет соответствовать требованиям законов и оптимизирует цену автомобилей. В автомагазинах и на маркетплейсах можно купить усилители GPS. Продавцы обещают, что они улучшают работу навигаторов при глушении сигнала средствами радиоэлектронной борьбы. На самом деле они работают только если приему сигнала мешает сама машина. Например, закрытый кузов спецтехники. Но сам сигнал при этом есть. Против глушилок усилители бессильны. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Усть-Лабинск FM». «Усть-Лабинск FM». На 107.9 FM.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
9: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне стали реже посещать рестораны и отказываться от фитнес-клубов не из-за того, что у них сократилось количество денег, просто они изменили стратегию поведения. Теперь большинство жителей нацелены на сокращение трат в пользу накоплений, чтобы перестраховаться на будущее, объяснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В среднем в стране доходы на человека повысились, отметил он. Однако неопределенность приводит к сокращению трат, что в целом является нормальной стратегией, поэтому растет объем вкладов, заключил парламентарий. До этого аналитики выяснили, что жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Мошенники начали обманывать россиян, пытающихся снять жилье через фейковый сайт, копирующий сервис онлайн-бронирования «Островок». Об этом сообщил сенатор Айрат Гибаддинов в беседе с ТАСС. По этой схеме, рассказал он, человек находит в интернете объявление о сдаче квартир и звонит по указанному номеру, где ему предлагают пройти в мессенджер, где фейковый собственник жилья заявляет, что находится за пределами страны, поэтому российских счетов у него нет. В связи с этим он просит заключить договор якобы через «Островок». Далее в мессенджер или на почту приходит ссылка на бронь от сервиса, но эта ссылка ведет не в приложение «Островка», а на фишинговый сайт, где предлагается заполнить реквизиты для оплаты. И в завершении выпуска. За год стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 1,6%, об этом сообщает Росстат. Для исследования было взято 1,5 килограмма мяса и 0,5 килограмма лука. Однако стоимость разных видов мяса за один год увеличилась по-разному. Самой дорогой оказалась баранина, но в цене она не выросла, в то время как свинина и курица стали дороже на 6%. Стоимость лука за год снизилась почти на 18%. Аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» отметили, что в 2026 году готовое мясо для шашлыка обойдется примерно в 1,5 раза дороже, чем самостоятельно приготовленное. По данным «Ценозавра», все мангальные принадлежности за год выросли в цене больше, чем собственное мясо. Серьезнее всего подорожало средство для розжига – почти на 9,5%, говорится в материале. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ. Реклама на УФМ.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
6: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику: Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
7: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочные. Кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
6: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новые технологии превращают любые поверхности в сенсорный экран. Команда японского университета Тохуку предложила новый способ взаимодействия с дополненной реальностью. С их разработкой виртуальные кнопки можно размещать прямо на стенах, столах и других всевозможных поверхностях вокруг человека. Технологии используют камеры существующих AR-гарнитур и отслеживают изменения тона кожи на кончиках пальцев при нажатии на твердую поверхность. Чтобы удостовериться, нажмите пальцем на что-то твердое, и палец поменяет свой цвет, а именно нальется кровью и станет более бордовым. Попробовали? Думаю, да. Эффект возникает из-за давления на кожу и позволяет точно определить момент касания. Затем алгоритмы на базе искусственного интеллекта анализируют положение пальца и определяют, произошло ли нажатие. В отличие от многих существующих решений, технологии не требуют использования перчаток, контроллеров или дополнительных датчиков. Человек просто касается реальной поверхности, а система распознает действия и передает команды интерфейсу. Ученые считают, что такой подход может значительно упростить работу с дополненной реальностью и ускорить внедрение AR-гаджетов в повседневную жизнь, включая работу, обучение и развлечения. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
4: 918-47-48-7.
5: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. У Липовой аллеи в Усть-Лабинске новое лицо, но главное – сохранили историю. Там появились современные информационные таблички. Место стало еще ухоженнее и привлекательнее для прогулок. Обновление организовал фонд «Вольное дело Юг». Помогали те, кто неравнодушен к городу. Кадеты, участники движения первых, молодежный совет, прогресс-агро и представители администрации. Липовая аллея – это не просто сквер. Это живое наследие народного кинофестиваля «Земля отцов. Моя земля». Он проходил в Усть-Лабинске с 2006 по 2018 год. Больше 10 лет фестиваль объединял тысячи зрителей и знакомил с большим кино и выдающимися артистами. Деревья выросли, и чтобы память об этом масштабном проекте жила, нужны были новые таблички. Теперь история сохранена для будущих поколений. Отдельное спасибо городскому дому культуры и музею. Чистота на улицах – залог комфорта для жителей. В Усть-Лабинском районе продолжают наводить порядок. Сотрудники администрации и подведомственных учреждений уже побелили деревья и опоры ЛЭП, собрали бросовый мусор и покрасили дорожное ограждение. В Александровском поселении к работе подключились и сами жители. Они скосили сорняки и тоже обновили ограждение. Администрация района призывает всех неравнодушных присоединиться. Сделаем улицы чище вместе. Это несложно, а результат порадует каждого. Новость для тех, кто хочет изменить свой город. В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Проект называется «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям Усть-Лабинска предстоит выбрать одну из трех территорий. Варианты такие. Первое. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам на улице Пушкина. Второе. Сквер в 302-м квартале. И третье. Общественная территория на улице Ленина. Дома 68 и 70. В Краснодарском крае полицейские, казаки, дружинники и сотрудники администрации провели совместный профилактический рейд. Что проверяли? Частные дома и квартиры. Их больше 150. 4 гостиницы и 2 гаражно-строительных кооператива. Жителям раздавали памятки, как не попасться на уловки телефонных мошенников и не нарваться на фальшивые деньги. Итоги операции таковы. Проверили 21 подучтенного человека. Выявили 14 административных нарушений. Из незаконного оборота изъяли больше 150 литров алкоголя и 300 килограммов черного металла. Осмотрели 35 машин и нашли 2 несовершеннолетних, которые нарушили краевой детский закон номер 1539. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9.
1: Реклама. Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
2: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look». Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россиянам пообещали, что кредиты подешевеют в мае. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Россиянам пообещали, что кредиты подешевеют в мае. Снижение ключевой ставки обычно передается в стоимость кредитов не сразу, а с лагом в 2-4 недели. Поэтому заметные изменения по потребительским займам и ипотеке можно ожидать уже в течение 2 недель после заседания Центробанка 24 апреля, то есть уже в мае, рассказал газете «Ру» доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Юрий Шитько. Он ожидает снижения ключевой ставки с 15% до 14,5% на заседании 24 апреля. По его словам, кредиты подешевеют вслед за ключевой ставкой. Купить автомобиль без лишних переплат можно в салоне официального дилера, через онлайн-витрину завода или на маркетплейсе. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев. Наиболее простой вариант приобретения машины – визит в салон официального дилера. Только там можно лично оценить автомобиль, пощупать, понюхать и примерить, сказал он. Второй способ – заказ на онлайн-витрине завода. На сайте видны все машины в регионе, но минимальных комплектаций может не быть. Третий вариант – приобретение на маркетплейсе. Цена в карточке фиксированная, торг невозможен, но есть доставка при условии, что продавец и покупатель находятся в одном городе. И в завершении выпуска. Центробанк сегодня выпустит 3-рублевую памятную серебряную монету «Орден Славы» из серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Монета будет выполнена из серебра 925-й пробы, ее диаметр составит 39 мм. Отмечается, что она будет изготовлена качеством пруф, а ее тираж – 3000 единиц. Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательно к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, говорится в сообщении. На обратной стороне монеты будет изображен Орден Славы 1, 2 и 3 степени, под которым поместят рельефное изображение Вечного Огня на могиле неизвестного солдата. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на OFM.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
5: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
4: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
5: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов встретился с сотрудниками отдела Министерства внутренних дел России по Усть-Лабинскому району, а также с представителями общественного совета. Обсуждался вопрос об установке памятника сотрудникам органов внутренних дел Усть-Лабинского района, погибшим при исполнении служебного долга. По результатам встречи определены первоочередные меры, направленные на реализацию проекта. Достигнута договоренность о подготовке совместных предложений для внесения в установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов местного самоуправления и руководства Главного управления отдела МВД. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. В станице Восточной состоялось открытие памятника участникам специальной военной операции. Это важное событие для всех жителей и знак уважения, памяти и благодарности тем, кто отдал свою жизнь, выполняя свой долг. Этот памятник станет местом, где будущие поколения будут учиться помнить и ценить подвиг защитников. 8 станичников не вернулись домой, они навсегда останутся в наших сердцах. В станице Воронежской на фасаде школы номер 7 появился мурал, посвященный Ивану Филипповичу Афанасьеву, герою, чье имя носит образовательное учреждение. Проект стал инициативой школьного сообщества, идею поддержали педагоги, родители и ученики. Сюжет масштабной картины объединил портрет героя, его боевые награды и изображение дома Павлова, одного из ключевых символов Сталинградской битвы, в обороне которого Афанасьев принимал участие на протяжении 58 дней. Для того, чтобы замысел художника воплотился в жизнь, группа компании «Прогресс Сагра» безвозмездно предоставила специализированную технику, необходимую для проведения работ. Создание мурала приурочено к празднованию Дня Победы и предстоящему юбилею школы. В следующем году образовательному учреждению исполнится 120 лет. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы молодой депутат Суворовского сельского поселения Олеся Соловьева присоединилась к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На центральных улицах депутат совместно с участниками движения «Первых» и юнармейцами средней школы номер 2 вручала жителям «Георгиевской ленточки» символ доблести и памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Вместе с символом победы передавали прохожим слова благодарности ветеранам и пожелания мирного неба над головой. Акция способствует сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма среди граждан. 7 мая на стадионе «Кубань» в 8 вечера стартует ежегодный любительский турнир, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. За главный трофей поборются 6 команд – МВД «Динамо», «Восточная», «Прогресс Агро», «Администрация», «Вера» и «Ветеран». Вход на трибуны свободный. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ 107.9 FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт-рекордс». При поддержке радиостанции УФМ представляет.
8: представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, высокая и яркая радуга в этот день к хорошей погоде, низкая и бледная к ненастью. По прогнозам синоптиков, в пятницу 8 мая в Краснодарском крае ожидается малооблачная погода. Световой день составит 14 часов 34 минуты, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске облачно с прояснениями, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 12, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Кореновске малооблачно, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

0: FM. Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
0: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
0: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Правительство разрабатывает новую стратегию развития автопрома. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Если планируете поездку в Крым на майские праздники, учитывайте особенности режима. Перед Крымским мостом нужно пройти досмотр. Чтобы сэкономить время, не берите с собой лишних вещей. Проходить мост лучше ночью или в середине недели. В выходные скапливаются многочасовые очереди. Если других вариантов нет, возьмите с собой запас воды и перекус. Спланируйте заправки, чтобы не подъезжать к мосту с пустым баком. А еще на гибриде и электромобиле в Крым можно попасть только по сухопутному маршруту. Правительство разрабатывает новую стратегию развития автопрома. Во-первых, планируют увеличить долю автомобилей российской сборки до 80%. Сейчас меньше 60%. Ставка не только на «Лады», но и на локализованные иномарки. Для этого будут дальше наращивать производство автокомпонентов внутри России. Это позволит развить производственные компетенции и снизить их себестоимость. За счет этого объем авторынка за 10 лет должен вырасти вдвое. Продавать не меньше 2,5 миллионов машин в год. Сейчас продается 1 200 000. Fresh, Rolf и Major стали крупнейшими дилерами подержанных автомобилей в России. Fresh в прошлом году продал больше 50 тысяч бэушек, на 2% вырос к прошлому году и возглавил рейтинг. Rolf занял второе место, но продажи подержанных машин у сети рухнули сразу на 30%. Major по итогам прошлого года стабилен. Продано чуть больше 3000 машин на уровне 2024 года. В топ-5 дилерских сетей также попали Транстехсервис и Агат. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8 909 444 59 62.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7 918 123 43 43.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. На 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательное решение будут принимать на местах. Те, кто отсутствовал больше 5 дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лентой.ру. Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами, билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ на проживании на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама. 8 мая, 18.00, Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

58 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске малооблачно, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

0: радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
1: Качество, проверенное временем.
0: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM. UFM. На 107.9 FM.
1: Hello, darkness, my old.

Так просто сказать, когда ты не рядом. Так просто молчать, когда все ясно по взгляду. Не просто прощать, когда рушишь клятву. Мы хотим доверять, но так сложно понять, где ложь, а где правда. Какие панчлайны в отношениях, и так все непросто. Мы всегда на пути туда, где нам страшно и где очень остро. Наш маленький остров.

просто ответь мне. Что для тебя значит любить? Что для тебя значит любовь? Ведь кто-то сказал мне, что ее не бывает.

0: дома на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. Радио УФМ.